0: МС радиосында айттым сәлем тыңдарман таңғы бағдарламасы.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Ничего лучшего в пробке еще не придумали. Радио НС.
1: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: Музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Разные мысли. Если я буду постоянно держать себя в рамках, то превращусь в портрет.
1: Жернова. В Soulpack есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно. Только с 10 по 30 августа. Цветной струйный принтер Epson всего за 89 990 тенге. Soulpack. Обходитесь без лишних трат.
2: НС радиосында жарнама. 350 алпыс

быть с тобой, то только чтоб счастливой сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай.

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит

0: наедине с оставшимся желанием. Ломая тишину непослушными пальцами.
1: Юхонда Шейда Яшада. НС Радиоса.

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Суки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Да, друзья мои, прямо сейчас стартует программа Лайв-чат. 15 часов 1 минута. Я, Александр Шмагалев, приветствую вас на волне радиостанции НС. Здесь в ближайшие 60 минут можно передать привет, признаться в любви, поздравить, может быть, ваших родных, близких с теплым событием. Ну, а я спешу поздравить вас с наступлением четверга. Нам тут с вами буквально рукой махнуть, и уже будет пятница. В общем, приветы ваши принимаю прямо сейчас из любой точки нашей страны на наш номер WhatsApp. 775-1060-011. Пишите, ну а мы пока послушаем песню, после которой я уже, собственно, и буду озвучивать ваши первые приветствия. Всем доброго дня.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp. 8 775 10 60 0 11.

0: Чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат.
1: Так, друзья, продолжаем программу «Лайфчат», точнее, стартуем прямо сейчас. Добрый день, любимая Радио НС. Просим поздравить нашу одноклассницу, очаровательную Рымкулову Айша Дуйсинхановну, с днем рождения. В этот прекрасный день желаем ей здоровья, счастья, любви, благополучия и везения во всех ее начинаниях и делах. С уважением, одноклассники, выпускники школы имени Алтынсарина. Благодарю, написали вы. Ну, а мы, конечно, с большим удовольствием присоединяемся. Добрый день, Радио НС. Передайте привет любимому супругу Алижану. Знаешь, как я сильно скучаю и хочу, чтобы ты скорее уже был рядом. Знаешь, что я очень тебя люблю и жду. Совсем немного осталось, и мы всегда будем друг у друга. Обнимаю тебя крепко и целую. Твоя девочка Аира. Так, дальше идем. Спасибо, Радио НС, что вы есть. Тобой хочу передать привет милому мужу Галиеву Анатолию Родионовичу. Любимый, я горжусь больше, чем говорю об этом. Ты у меня самый лучший, самый любимый, единственный и неповторимый. Ты душа моей души. Я тебя очень люблю. Спасибо, что ты есть у меня. Жду всегда от Гули сообщения. Так, добрый день, привет супругу Вадиму. 18 числа приду. Любим и скучаем от супруги Олеси. Здравствуйте, хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчук Владимиру. Сынок, жизнь проверяет тебя на прочность. И ты сдашь экзамен на отлично. Я в тебя верю, родной. Люблю до луны и обратно. Твоя мама Олеся по твоей просьбе все узнала. Подтвердили все верно. Так, друзья, давайте прямо сейчас напомню вам наш номер WhatsApp, куда свои сообщения можно написать. Ну а мы пока с вами прервемся на музыкальную паузу, послушаем пару классных треков и вернусь в студию, чтобы озвучивать ваши приветы. Из любой точки нашей страны 775-1060-011. Присоединяйтесь к моей компании.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 1060 011.

0: Live-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Live-чат.
1: Продолжаем, друзья мои, программу Live-чат. И, конечно же, продолжаем озвучивать ваши приветы, которые прилетают к нам сюда в больших количествах. Ну, прилетело, кстати, много. Добрый день, Радио НС. Передаем привет нашим булочкам Валерию и Владимиру. Анастасия трудится, не покладая рук, а я, как всегда, охраняю сон Леры. Расстроились, что не состоится наша завтрашняя встреча. Не увидим ваших довольных лиц. Но ничего, увидимся 17-го. Скучаем, любим и обнимаем. Снежана и Анастасия написали. Здравствуйте, передайте привет моей дочери Аймире, сыну Ролану и мужу Кайрату. Спасибо им за помощь и поддержку. Я их очень люблю. Замечательно. Мухамедова Камаль написала это сообщение. Вам пожелаем хорошего дня и отличного настроения. Добрый день, любимое радио, всем мира и добра. Хочу поздравить с днем рождения братишку Вадо. Здоровья тебе, родной, всем сидящим за столом. Привет, сам подъехать не могу. Ленка не отпускает. За подписью «Дед». Но мы тоже присоединяемся и, конечно же, поздравляем с днем рождения. Здравствуйте, моя любимая Радио НС, пишет вам постоянный слушатель Серкали Жунуспеков с города Актау. Это Мангистауская область. НС, спасибо, что вы есть. Пусть в эфире всегда звучит только хорошая музыка и добрые новости. Стараемся. Вы дарите нам настроение каждый день. Любимая Радио НС, желаю вам огромной аудитории. Вы, как старый друг, всегда рядом и всегда с хорошими песнями. Спасибо за тепло в эфире. Пусть ваши волны долетают до каждого сердца и дарят улыбки. Передайте привет моему братишке Сапару и его супруге Мире с города Жанаузен, Мангистауской области. Хочу поздравить их с рождением дочери Садии. Желаю Сапару, Мире и Садие счастья в семейном очаге и успехов в жизни. С уважением, Сергали Джунусбеков с города Актау. Передали с большим удовольствием и, конечно же, присоединяемся. Ну и делаем еще одну музыкальную паузу. Далее, друзья, почитаю ваши приветы и сообщения. Дождитесь.
0: WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Между прочим, на наших родинах натикало уже 15 часов 24 минуты. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать салам папе Анатолию Родионовичу. Мы любим тебя и гуляем на море. Жара у нас в октау. Мама на работе, а дома все хорошо. Пока никаких новостей. Салам из города Октау от Бикнура и Ербалата. Так, мы идем сегодня в бар, ведь гуляет Ягуар. Каждый знает, я и ты.

0: Андроповым и Капышевым. Процветание всех благ. Так, поехали дальше. Здравствуйте, любимое радио НС Казахстан. Хочу передать привет маме Тане. Мамочка, хочу просто пожелать тебе хорошего настроения и прекрасного самочувствия. Пусть сегодняшний день оставит после себя только приятные впечатления. Впереди будет побольше поводов радоваться и улыбаться. Хочу, чтобы ты почаще делала то, что приносит тебе удовольствие. Меньше переживала по пустякам и всегда находила время для себя. Просто помни, что я тебя очень люблю, и мне повезло быть твоей дочкой. Твоя дочь Катя подписалась под сообщением. Здравствуйте, Радио НС. Всем хорошего дня. Хочу передать привет всему человечеству, всем миру, во всем мире. С уважением, Анастасия. Передали, Анастасия. Прерываемся еще на одну музыкальную паузу. Далее продолжу читать ваши приветствия. Погнали, послушаем.
1: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: WhatsApp 8-775-10-60-011.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Музыка по головам и...
1: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
2: Друзья, продолжается программа Лайв-чат 15.37. Ваши приветствия к нам по-прежнему прилетают. Здравствуйте, хотела передать привет зятю Вадиму. Мы его любим, скучаем и ждем. Все будет хорошо, настанет это время, написали вы. Так, что у нас еще? Привет, любимое радио. Хочу передать самый теплый искренний привет всему нашему огромному Казахстану из Петропавловска. Лет потихоньку собирается в дорогу, но мы провожаем его с благодарностью и улыбкой, ведь впереди время уютных вечеров, ароматного чая, душевных встреч и самых добрых моментов в кругу семьи. Ну, как красиво. Пусть каждый из нас успеет насладиться этими последними теплыми деньками, наполниться энергией и сохранить эту теплоту в сердце как можно дольше. Желаю всем жителям нашей страны отличного настроения, гармония в доме и светлых событий. Петропавловск на связи и шлет всем вам лучики добра. Наталья, спасибо за классные пожелания. Так, Влад пишет: не заполнить в сердце брешь, столько дней без шоу-беш. Не услышать месяц Лиму в рамках утреннего стрима, столько же нам всем не слушать утром звонкий голос Ксюши. Дыхать, конечно, класс, но не забывайте нас, ведь хоть бей меня, хоть режь, не могу без шоу-беш. Все правильно, Влад, но девочкам тоже нужно, конечно же, отдыхать. Привет, мы сейчас едем в Зеренду. Тетя Сема, тише едь. На связи Рамзан Кадыров. Мне 10 лет, занимаюсь боксом. Успехов вам, конечно же, и всего самого наилучшего. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать привет моим родным маме Мирасу, Нурали, тете Салтана, тете Гульжанат. Всего самого хорошего и самое главное здоровье от самого крутого Адильжана. Пришло это сообщение. Адильжан, с радостью передали. Так, ну и сейчас, друзья, мы с вами еще ненадолго прервемся, а затем я, конечно, почитаю уже ваши финальные приветы и сообщения.
1: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Так, давайте, друзья мои, посчитаем. Здравствуйте, Радио Несса, город Кокшетау, нежный привет любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Желаем хорошего дня и настроения. Даже если я не рядом, сейчас мое сердце всегда, всегда с тобой. Мы по тебе очень скучаем, безумно любим, крепко обнимаем, целуем и ждем встречи. Береги себя, мы ждем тебя домой. С любовью, жена и дочь Златана. Написали.
1: Чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
0: Продолжаем, друзья мои. Добрый день, лучшая Радио Несс. Передайте привет в город Кокшетау и именно моему любимому и лучшему мужу в мире Вячеславу Стрелковскому Утыринке. Желаю тебе отличного настроения, твоим сослуживцам. Очень жду твоего звонка и скорейшего возвращения домой. Береги себя. Нежно целую, крепко обнимаю. Очень тебя люблю. Написали вы. Так, дальше идем. Здравствуйте, Радио Несс. Передаю пламенный привет моему самому желанному мужчине Алда. Амову Рамзану. Вчера заработалась и пропустила эфир на радио. Ты моя душа, очень скучаю. Ты всегда в моих мыслях. Твоя Тамара написала это сообщение. Тамара, передали. Так, дальше погнали. Здравствуйте. Хочу передать привет милому корейцу, моей любовь. Пока пока нет, но ждем. Не пойму, что написали. Так, надеюсь, ты сегодня получишь вот весточку. Наверное, уже совсем скоро. Люблю тебя и жду. Тебе привет, любимая Тыш написала. Здравствуйте, передайте привет мужу Игорю Пушканову и сыну Владимиру. Я вас очень люблю. И поставьте хорошую песню. Это Александра из города Каражал. Александра, обязательно хорошая песня в нашем эфире прозвучит. Так, дальше идем. Спасибо, что читаете. Эх, лето кончается. Ну, а вашей радиостанции я желаю всего самого наилучшего. Так, передайте привет Осели и Талгату, а также Осеми. Передает привет Рамзан. Да, меня так зовут. Рамзан Кадыров. Что ж, вам пламенный привет всем, кто в вашей компании. Так, здравствуйте. Передайте ассалам алейкум Диману на Хове 165 и Тимуру Шахман 520 Илюха Хова 644.
1: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Разные мысли. Больше всего в порядочных людях нуждаются мошенники.
2: Жернова. Сулпак есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно только с 10 по 30 августа. Кондиционеры ARG от 84 990 тенге. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
3: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап берілет. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: МС радиосында жарнама 356 60

16.02, друзья, приветствую всех на волне радиостанции НС. Мы с вами продолжаем в отличной компании коротать день этого четверга. До завершения рабочего четверга парочку часов остается. Будем слушать классные треки. Меня зовут Александр Шмигалюк. Компанию составлю вам до 6 вечера. Всем пламенный.

0: О дорожной ситуации на 16 часов 15 минут. По данным сервиса Яндекс.Карт, в Алматы наблюдаем 5 баллов. Движение плотное. Сейчас около получаса потребуется на проспекте Рыскулова на запад от переулка Козыбаева до улицы Бакеева. Более 20 минут на проспекте Раймбека на восток от улицы Саина до Тлендиева. 20 минут приготовьте на улице Тулибина, восток от улицы Шагабудинова до проспекта Абылайхана. Плотный поток также наблюдаем и на улице вдоль Бак на запад от улицы Северное кольцо до улицы Такижанова. В столице в эти минуты всего 3 балла и лишь местами имеются затруднения. 11 минут приготовьте на проспекте Багинбайбатыра от улицы Вибичелик до улицы Шоканова-Лиханова. Около 10 потребуется на улице Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы. Ну и еще 17 минут приготовьте на проспекте Туран от проспекта Улыдала до улицы Багинбая. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

0: Погода на радио НС.
1: Ну что, пришло время рассказать вам о том, что синоптики обещают уже на день завтрашний 14 августа. И ура-ура, у нас это будет пятница. В Алматы по-прежнему жарко и даже не спасают какие-то кратковременные осадки. Завтра плюс 35, ну и синоптики говорят о том, что возможен совсем небольшой кратковременный дождь. В столице, в городе Астана, станет теплее еще на пару градусов, до плюс 29. Завтра прогреется воздух. Малооблачно, значит, столичных жителей ждет преимущественно солнечный день. Информация о погоде нам любезно предоставлена сервисом Яндекс.Погода.
0: Погода.

А давайте в 16.46 расскажу вам, что касается нас непосредственно с вами. Ну да, про день сегодняшний, 13 августа, четверг. Сегодня есть прекрасное событие, и называется оно «День встреч». Неофициальный, конечно, праздник, но ведь нам с вами нужен просто хороший повод. В этот день принято встречаться абсолютно без какого-либо повода с друзьями и близкими. Традиционно можно собраться на природе или дома, чтобы поделиться приятными новостями, а также повспоминать какие-нибудь самые удачные и счастливые истории из своей жизни. И да, даже до пятницы тянуть не нужно. Потому что многие прекрасные моменты в нашей с вами жизни мы создаем своими руками. Надеюсь, что подступающий вечер этого четверга для вас действительно будет ярким, ну а мы музыкально также его раскрасим.

лето у нас, между прочим, здесь и сейчас, и каждое его мгновение нам с вами предстоит уловить. Ведь глазом не успеем моргнуть, осень наступит, тут чуть менее 3 недель осталось. По-прежнему наслаждаемся с вами теплыми песнями здесь, в эфире любимой радиостанции. Очередной музыкальный распечатываем вместе с треком от Жанны Фриске. Я же Александр Шмыгалев, приветствую вас на волне радиостанции НС и желаю прекрасного вечера, который уже наступил. Будем наслаждаться с вами классной музыкой, чтобы вот этот еще один часик рабочий пролетел поскорее. Всем пламенный привет и спасибо, что рядом.

0: Как говорится, если не можешь исправить ту или иную ситуацию, значит, ее нужно принять. 17 часов 15 минут Леонид Агутин с треком «Ай-яй-яй» в нашем эфире. Но я, кстати, сейчас буду рассказывать вам, друзья, про дорожную ситуацию. Поэтому тем, кто за баранкой своего автомобиля, будет, конечно, полезно. Делайте погромче. Итак, по данным сервиса Яндекс.Карт, на 17 часов 16 минут в Алматы наблюдаем плотное движение, 6 баллов из 10 возможных. Постоять придется на Рыскулова, на запад от Бакиханова до улицы Бакеева. Готовьте здесь более получаса. Плотный поток наблюдаем также и на проспекте Абай в западном направлении от Жарокова до улицы Тлиндиева. Стоим на улице вдоль Бак, на запад от улицы Северное кольцо до Такижанова, более 25 минут. По Роза Бакиева в южном направлении от Дуйсенова до проспекта Абая потребуется также более 20 минут. В столице в городе Астана плюс 1 балл за 60 минут, итого 4 балла имеем из 10 возможных. 12 минут готовьте на улице Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы, еще около 10 на проспекте Туран от улицы Сарайшик до Куригальжинского шоссе. На проспекте Абылайхана от проспекта Бауржана Мамушулы до улицы Александра Пушкина потребуется еще 10 минут. Ну а Радио НС по традиции желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Алғашқы жиналмалы диван тек 17-ші ғасырда пайда болды, және ол Францияда жасалды.
0: Жарнама.
2: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: НС радиосында жарнама. 356.

Но когда падают звезды, обязательно нужно загадать желание. Самое сокровенное. И, кстати, оно должно быть очень конкретным. Тогда обязательно сбудется. Ну, кстати, продолжая эту тему, сегодня ночью миллионы людей в Европе наблюдали первое за 27 лет полное солнечное затмение. Нам, к сожалению, с вами не удалось увидеть этой красоты. Ну, а вот миллионы людей в Испании, Исландии и Гренландии стали свидетелями полного солнечного затмения. Ну, кстати, это редкое природное явление транслировали в прямом эфире НАСА, Европейское космическое агентство. Ну, а вот загадать заветное желание у нас с вами, конечно, будет возможность. Благо, ночной август на звездопад богат.

еще, конечно, очень важно ценить каждый момент, проведенный вместе. Мия Бойко, Сергей Лазарев прямо сейчас с треком под названием «Я – это ты». И уже в 17 часов 48 минут спешу поздравить вас с тем, что практически рабочий день четверга завершен. Вечер пожелаю провести в приятной компании, которую, кстати, можем в том числе составлять и мы, радиостанция НС, поскольку по-прежнему будем дарить вам исключительно любимые хиты. Я же, Александр Шмыгалев, прощаюсь с вами, желаю вам отличной пятницы, далее прекрасных уикендов, ну и мы с вами услышимся уже ближе к завершению лета. Ну а прямо сейчас из любимых хитов послушаем группу Modern Talking. Не забывайте про то, что уже в 8 вечера еще и стартует программа «Экспресс в прошлое». Здесь песни, под которые можно будет ностальгировать. Затем все, пока.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

Любишь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

0: Разные мысли. Сначала ищешь справедливость, а потом другую работу.
1: Жернова. Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Адлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Адлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Адлет».
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия «Адлет». Заказчик Минжасаров НТ.
3: МС радиосында жарнама. 356

0: Разные мысли. Ни одна работа не отнимает столько времени, сколько отчет о проделанной работе.
1: Жернова. Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Адлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Адлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Адлет».
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное из средств избирательного фонда ООО «Партия «Адлет». Заказчик Минжасаров НТ.
0: МС радиосында жарнама. 356

когда ты сходишь с ума. У меня появляется чувство вины. Я тебя понимаю, ведь не иногда дружить с ня

разбивая руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Зачем топтать мою любовь?

80-х. Стиль 90-х. В музыкальной программе «Экспресс». «Экспресс. Прошлое». «Прошлое». На радио «МС».

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ведущим.

0: радиуса.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.